твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на кастинг радио kiss.fm. Hey!

нам свой вайб. И может, то właśnie ты долончишь до нашей экипы. Сгощи на casting radio kiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.

нам свой вайб. И может, то właśnie ты долучишь до нашей экипы. Сгоз się на casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.